0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Модернизация информационных систем Министерства внутренних дел обойдется почти в 124 миллиона евро на протяжении 10 лет. Наибольшая часть этой суммы, 98,5 миллионов, пойдет на модернизацию информационных систем платформы SAP, которую ведомство использует для ключевых внутренних процессов. Причиной модернизации SAP является окончание поддержки текущих версий, поэтому МВД Республики планирует перейти на новое поколение платформы. Министерство внутренних дел Словацкой Республики не удовлетворило требования однополой пары заключить официальный брак в Словакии. Пара намерена обратиться в суд. Однако Конституция Словацкой Республики не предусматривает признание брака однополых пар в Словакии и его регистрации в ЗАГСе, поскольку, согласно основному закону, брак является единственным союзом между мужчиной и женщиной. Законы о закупке камер видеонаблюдения для контроля дорожного движения Министерства внутренних дел будет рассмотрена прокуратурой, которая проверит все обстоятельства, связанные с закупкой камер. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» выразила подозрение, что МВД устанавливает на словацких дорогах камеры видеонаблюдения российского производства. Оппозиция рассматривает это как фундаментальную угрозу безопасности. По мнению партии, цена закупки этих камер также вызывает вопросы. Помимо управления национальной безопасности, Прогрессивная Словакия считает, что устройства должны быть подвергнуты еще одному независимому анализу экспертов из стран ЕС и НАТО. МВД и компания «Сайтрон», поставлявшая камеры, отвергли утверждение о российском происхождении устройств. Нападение на группу индейцев в Нитре будет расследовано управлением уголовной полиции города Нитра как преступление, связанное с причинением телесных повреждений, совершенное на основе расовой ненависти, а также как нарушение общественного порядка. Нападение, после которого индийский студент был госпитализирован и перенес операцию, произошло 1 августа. На месте происшествия было установлено, что пострадавший подвергся нападению со стороны ранее неизвестного лица. Ректор университета имени Константина Философа в Нитре Франтишек Петрович, философский факультет и мэр Нитры Марек Хаттас выразили свою поддержку студенту. Все они безоговорочно осудили проявление насилия, расизма, ксенофобии и ненависти. 48-й чемпионат мира по армейскому парашютному спорту ТИСМ пройдет в селе Больковце близ города Лучинец. На мероприятие прибудут представители 33 стран мира, а Словакия примет около 400 участников, а также членов организационных и сопровождающих команд. Чемпионат мира по армейскому парашютному спорту начнется в Больковце в пятницу и продлится до конца следующей недели. Мероприятие организовано Министерством обороны совместно с военно-спортивным центром «Дукла».
1: Тема дня.
2: В Словакии успешно проходит так называемая межпоколенческая образовательная программа «Сколько любви в тебе», которая связывает учеников начальной школы с пожилыми людьми в учреждениях социальной помощи. В эти дни программа успешно завершила свой первый год. В программе приняли участие 1947 учеников по всей Словакии. Отзывы учителей и сотрудников учреждений социальной помощи указывают на весьма положительное восприятие программы обоими поколениями. Школьники младших классов регулярно встречались с пожилыми людьми из домов для престарелых. Вместе они творили, общались, играли в игры, пели. Старики вспоминали прошлое и так постепенно строили отношения. Программа основана не на разовых визитах или выступлениях, а на регулярном контакте, благодаря которому дети учатся сопереживанию, милосердию, уважению и взаимопомощи. Первый год программы успешно завершили 100 школьных команд, в которых приняли участие в общей сложности 1947 учеников. Размер групп, участвовавших в программе, варьировался от 4 до 40 детей, что подтверждает возможность ее реализации в небольших группах по интересам, школьных кружках или во всем классе. Программа также получила очень высокую оценку от самих учителей. Педагоги рекомендуют ее другим школам, при этом до 84% респондентов поставили программе максимальную оценку в 5 баллов. При этом 78% учителей заявили, что они определенно или скорее планируют участвовать во втором классе. Педагоги отслеживали конкретные изменения в детях, их уверенность в общении со старшими, появление значимых межпоколенческих отношений, интерес к волонтерству, понимание потребностей пожилых людей, а также развитие эмпатии и солидарности. Цель программы – постепенно превратить одноразовые встречи в настоящие межпоколенческие отношения. Именно регулярность визитов позволяет детям и пожилым людям преодолеть первоначальную застенчивость, узнать друг друга по именам и установить личные связи. Отзывы социальных служб принесли множество конкретных историй. Например, в одном учреждении дети знали, в какой комнате живет их любимый пожилой человек, и если он не участвовал в совместном мероприятии,

0: Особенности радиовещания и как оно изменилось. Об этом мы будем говорить с драматургом Международного радио Словакии Йозефом Багуницким. Сегодня мы снова предлагаем вам рассказ из цикла «100 лет в эфире». Вы узнаете о программах для национальных меньшинств, которые транслируют радио «Патрия». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей передачи.
1: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: Словацкому радио в этом году 100 лет. Словацкое радио является частью единой организации с телевидением под названием «Словацкое телевидение и радио», сокращенно СТВР. Оно имеет общественно-правовой статус. В настоящее время Словацкое радио вещает на нескольких каналах. Главный информационно-публицистический канал «Радио Словенско». Затем региональные каналы «Радио Регина», «Радио Девин», музыкальный «Радио ФМ», а также канал, вещающий на языках национальных меньшинств «Радио Патрия». Есть вещание и через интернет. Это «Радио Классика», «Радио Литера» и «Радио Юниор». И, конечно же, наше международное радио Словакии, программы которого называются «Словакия сегодня», вещающие на 6 языках на все континенты мира, которые можно слушать и через спутник, и интернет, а также на коротких волнах. Напомню, что РСИ начало свое вещание в 1993 году. Регулярное радиовещание в Словакии началось 3 августа 1926 года. С тех пор изменилось все в программных структурах и технологических возможностях. Неизменным остается одно – любовь к радио. Все мы работаем по зову сердца и стараемся привлечь наших слушателей. И для нас столетие радиовещания в Словакии – это большое событие. И об этом мы будем рассказывать в наших программах. Радиовещание имеет свои тонкости и особенности. На эту тему мы будем говорить с драматургом «Радио Словакия Интернешнл» Йозефом Багуницким. Кроме того, Йозеф преподает на факультете масс-медиа в Паневропейском университете в Братиславе.
2: Словенский розлаз ослави в року 2026...
3: Радиовещанию в Словакии в 2026 году исполнится 100 лет. В 1923 году словацкое радио находилось в составе Чехословацкого радио. В тот год в Праге получила лицензию на радиовещание частная компания «Радиожурнал». И с того момента началась история словацкого радио.
2: Припомнимо, что британская BBC начала...
3: Кстати, британская BBC начала радиовещание на год раньше, в 1922 году. И таким образом мы смело можем сказать, что мы тоже являемся основателями европейского и мирового радиовещания. 100 лет назад в Словакии было не больше 20 владельцев приемников, принимающих радиосигнал. Регулярное радиовещание из Братиславы началось в 1926 году. Оно стало популярным в словацких семьях. Люди приобретали радиоприемники, а радио стало источником не только информации, но и развлекательных программ. По радио передавалась музыка и художественное слово. Это было великое революционное открытие, сравнимое разве что с интернетом в третьем тысячелетии.
0: Чем отличается радиовещание от других средств массовой информации?
2: Розлаз ма специфическое виразовое простредки.
3: У радио свои специфические черты и средства передачи информации. В отличие от газет, в которых статью можно прочитать снова и читать в том темпе, который вас наиболее устраивает, звук в радио идет непрерывно, невозможно его остановить и прослушать снова, а потому редактору радио, как, впрочем, и пишущему журналисту, свои мысли и доносимую им информацию следует формулировать четко и ясно.
2: Розлаз нема фарбные титулки, ани фотографии.
3: У радио нет ни заголовков, ни фотографий, ни картинок. Работники радио работают со звуком и голосом, и звуковое качество музыки и слова должно воздействовать на слушателя. Голос диктора должен быть приятным, а правильно расставленные акценты в тексте подчеркивают смысл сказанного. Художественное слово особенно влияет на слушателя. Вот почему публика с большой радостью слушает музыку, радиопостановки и сказки для детей. А еще, слушая радио, не нужно напрягать зрение, как при чтении. А потому диктор читает тексты выразительно, расставляя акценты на нужных словах так, чтобы сказанное слово вызывало интерес у слушателя. Что касается

0: и они быть редакторами на радио.
1: Студенты нашей школы студуют медиальную и маркетинговую коммуникацию.
2: Студенты нашего вуза изучают медиальную и маркетинговую коммуникацию. Радиожурналистика занимает важное место среди других изучаемых предметов. Наши студенты – это молодые, красивые люди, которые больше желают стоять перед камерой, чем сидеть в радиостудии перед микрофоном. Но спустя какое-то время выпускники и нашего факультета становятся моими коллегами в радио. Особенно счастливые обладатели так называемого микрофонного голоса. В качестве примера могу привести 4 моих бывших студентов, которые сейчас нашли работу и свое призвание на радио, а другие – на телевидении.
0: Это был драматург Международного радио Словакии Йозеф Багуницкий.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: В нашем очередном выпуске, посвященном столетней истории радиовещания на территории современной Словакии, мы представим вам «Радио Патрия», которое транслирует программы на языках коренных национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Мой коллега из немецкой редакции РСИ Кай Цайцберг пригласил в студию гостя, который представился на своем родном языке.
4: A nevem Lovász Attila, és a Szlovák Rádió és Televízió kisebbségi műsorait irányítom.
2: Меня зовут Attila Lovász. Я директор Радио Патрия. Мы выпускаем в эфир программы для национальных меньшинств на словацком телевидении и радио на 7 языках.
0: А я добавлю, что РСИ, Радио Словакия Интернешнл, подготавливает программы на 6 языках. Можете себе представить, что в эфире словацкого радио звучат 13 разных европейских языков, плюс государственный, словацкий. Так что здание словацкого радио в виде перевернутой пирамиды – это настоящая Вавилонская башня, где звучит множество языков. Господин директор, вы приветствовали нас по-венгерски. Это ваш родной язык. А что словацкий? Вы отлично говорите и на государственном языке.
4: Но скоро бы сам повидал, что словенчина для меня не является чужим языком, але не ани материнским языком.
2: Я бы сказал, что словацкий язык для меня не иностранный, но и не родной. Английские лингвисты используют для этого термин «второй язык». Этим термином пользуются во всех странах, где проживают представители разных национальностей. Мы познаем свой родной язык в семье. Второй язык мы обычно изучаем в окружающем нас обществе. Поэтому у нас, венгров, живущих в Словакии, есть возможность изучать родной язык в своей среде. Нам не нужно изучать его дидактическим способом, как иностранный язык. А словацкий мы слышим повсюду и учимся ему с детства.
0: На радио «Патрия» звучат программы на 7 языках национальных меньшинств, проживающих в Словакии. Но в нашей стране насчитывается намного больше этнических групп, которые также говорят на своем языке или наречии. Но у них нет своего вещания в словацком радио.
4: Словенско є віцнародносною країною. В этой стране живет до сейчас признанных 15 народностных меньшин.
2: Словакия – многонациональная страна. На данный момент у нас проживает 15 зарегистрированных национальных меньшинств. Среди них самое многочисленное венгерское меньшинство – почти 500 000 человек. Оно считается коренным населением, так же, как цыгане, украинцы, русины, немцы, поляки и чехи. Для этих национальных меньшинств вещание на радио «Патрия» имеет разный характер. Если у радио на венгерском довольно большая слушательская аудитория, для которой требуется создание полноформатных радиопередач, то для небольших национальных меньшинств мы создаем программы, которые ориентированы в основном на сохранение языка, обычаев, культуры, традиций. Мы обсуждаем очень широкие темы. Например, на цыганском, русинском, венгерском языках мы передаем новости. На венгерском они выходят каждый час. Это означает, что мы являемся полноценным радио. Но, скажем, на немецком языке у нас есть программы, посвященные жизни немецкой общины. Мы также вещаем и на других языках немногочисленных нацменьшинств. У нас в одно время была передача на болгарском языке. Возможно, они возобновятся. Мы планируем также вещать на хорватском и сербском языках.
0: Программы для национальных меньшинств выходят не только на радио, но и на словацком телевидении. Дело в том, что радио и телевидение Словакии является одной организацией. Продолжает наш собеседник Attila Lovász.
4: В телевизионном виселе они то мамы о нечем jednoduchšie, lebo tam nabehol systém všetkých ich národností počas 30 rokov postupne.
2: V civilizovanom vyšianí situácia niesколько проще, потому что система подготовки телепередач для национальных меньшин развивалась в течение 30 лет. Проблема радио в том, что нам трудно размещать многие программы для национальных меньшинств в радиоэфире, потому что у нас недостаточно

достаточно частот, и нам приходится с этим мириться. Например, такой вопрос. На каких волнах транслировать немецкую программу? Если этнические немцы проживают на Спише, на востоке Словакии, а приезжие немецкоязычные люди живут в Братиславе, то есть на западе страны. То же самое касается трансляции программ на польском языке. Поляки рассеяны по всей Словакии. Или

0: 1990 лет назад, то есть через два года после начала вещания на словацком языке в 1926 году. В начале вещания было на венгерском языке в городе Кошице. Затем последовал русинский язык. Передачи на этих языках продолжались до конца Второй мировой войны с перерывом на период существования словацкого государства во главе с Тисо. После Второй мировой войны вещание для нас меньшинств велось на венгерском и украинском языках. Русинский язык был как бы отодвинут на второй план по решению тогдашней государственной власти. С 1990 года мы начали постепенно использовать в нашем вещании другие языки, например, русинский, который по факту вернулся в эфир. Затем, после признания цыган национальным меньшинством, мы начали вещание на цыганском, затем были польский, чешский, немецкий. В истории радиовещания для нас меньшинств были также болгарский, хорватский, сербский языки. Это разнообразие национального вещания появилось лишь после ноября 1989 года. До этого существовало вещание только на венгерском и украинском языках.
1: В Словакии проживает 15 национальных меньшинств. Одни из них многочисленные, например, венгры, украинцы, цыгане, чехи. Других по численности меньше. Как распределяется время вещания? Зависит ли продолжительность программ от численности нацменьшинства?
2: Закон нам предписывает померное вещание.
0: Закон предписывает нам пропорциональное распределение эфирного времени, и мы как-то умудряемся его соблюдать. Но признают, что большую часть эфира мы транслируем на венгерском и цыганском языках. Затем идут программы для русин, украинцев, чехов, немцев, поляков и так далее. На телевидении у нас очень четкое разделение, но на радио мы не можем его точно разделить, потому что часть программ производится в городе Кошице и размещается там на частотах радио «Регина». И там мы постоянно боремся за время и частоты, необходимые для нашего вещания. Но слушатели «Регины Восток» очень рассердились бы, если бы из эфира ушли наши программы. Потому что им нравятся наши передачи, и они могут их слушать на нескольких языках. Эта проблема, вероятно, будет решена с помощью цифровизации радиорынка, которую мы с нетерпением ожидаем. Мы решили эту проблему на телевидении после цифровизации. И там мы фактически выполнили параметры пропорционального вещания для всех национальностей.
3: Радио Патрия. Народностное висиелание Словенского розгласу. Патрия Радио. О Словак Радио Немзетише Йодашу.
4: Сьогодні в українському журналі розповімо про останні події в житті української громади у Словаччині.
5: Guten Tag beim Deutschen Magazin.
6: Kien dwešne rania teraja magastomen pašo dikiben palo romano magazinos.
3: Patrio Radio Hirei.
1: Вот так звучат позывные программ на языках национальных меньшинств. Вопрос к директору Радио Патрия Атиле Ловасу. Сколько сотрудников готовит программы для слушателей из числа национальных меньшинств?
2: Секция народностного веселания, что это самостоятельная организационная единица, тоже и предписана законом, она должна существовать.
0: Этническая секция вещания или Радио Патрия является частью словацкого радио, предусмотренная законом. В ней работают сотрудники в Братиславской и Кошицкой студиях. В общей сложности программы составляют около 30 сотрудников. Это редакторы, звукооператоры, музыкальные редакторы. Кроме того, мы сотрудничаем со многими внештатными корреспондентами, которые предоставляют нам свои материалы. Мы очень ценим их работу. Довольно сложно найти журналиста среди небольшого нацменьшинства, который имеет отношение к радио, обладает так называемым микрофонным голосом, знаниями и опытом. Но пока нам это удается.
1: Неужели с таким небольшим числом сотрудников вы вещаете 24/7?
2: Цели программ
0: Наши программы занимают 5350 часов в год эфирного времени. Программы производят около 30 человек. Эта работа включает в себя запись интервью с респондентами, модерирование в студии, монтаж программ. Но мы работаем с удовольствием для наших слушателей.
1: Кроме коренных жителей Словакии, в нашей стране проживают и другие этнические группы, которые появились у нас сравнительно недавно. На улицах Словакии

0: европейских городов можно видеть людей из Азии, Индии, Африки, Южной Америки. Недавно, в 2023 году, в качестве национального меньшинства были признаны вьетнамцы. Можете ли вы представить, что когда-нибудь будете транслировать программы на вьетнамском языке?
1: Будете сосчитывать, але усме мали вьетнамский программ. Маме его зарадены до программу.
2: Вы удивитесь, но у нас уже есть вьетнамская программа. Она включена в сетку вещания. Программа на вьетнамском выходит два раза в год. Вьетнамцы представляют собой небольшую этническую группу. Впервые передачи на вьетнамском вышли в 2023 году. В январе прошлого года в Словакии нацменьшинством были признаны горалы, и мы к этому совершенно не были готовы. Программы о горалах будут транслироваться уже в этом году. Итак, несмотря на трудности, мы выпускаем программу для всех 15 национальностей. Мы пока не ведем еврейскую программу на идише. Нас предупредили, что еврейское нацменьшинство не использует этот язык в Словакии. И мы ведем ее на словацком. У нас также есть меньшинство, называемое моравским, и у него нет кодифицированного моравского языка. Для них мы вещаем на чешском.
0: Это был директор радио «Патрия» Атила Ловас. Интервью с ним записал мой коллега из немецкой секции РСИ Кай Цайцберг. Вот и все. Мы прощаемся с вами. До завтра. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
3: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.